твоей мамы. Слава Богу, сам зит сока капи. Я едва лаха на небе, сока ром на лапу.